бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Thank you.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

0: поднять обе ноги хлопок. Еще раз поднять обе ноги хлопок.
1: Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

0: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, радиолидер. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Диджей Алинка, радио «Ночь любви» принимает ваш музыкальный заказ.

0: как в первый раз. Вот это класс.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
3: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Семерок принимайте ваш музыкальный заказ.

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Джей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Привет, родная девочка моя, в душе моя.

0: Разрисую акварелью, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро, пока

Мир услышит тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро!

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Диджей Русич, добрый день. Сергей Марченко, радио «Ночь любви», принимайте ваш музыкальный заказ.

0: любовь, морковь.
1: Николай, не питерский, принимайте ваш музыкальный заказ.

Мы все еще дети, мы чьи-то, мы дома. Продать его значит забыть свою честь и стать перекати полем соломой.

0: сюжета. Не продавайте, пусть стоит. Я еще вернусь. Обязательно вернусь.
1: Принимайте ваш музыкальный заказ.

Сиреневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

И это был заказ от Николая Непитерской. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. А диджею Светогорскому я пожелаю легкого эфира на Радио Лидер и благодарных радиослушателей.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский на радиостанции Лидер. С вами я, диджей Светогорский, и сегодня для вас замечательный эфирчик до 16:00. И сегодня у нас в эфире концерт замечательного исполнителя Игоря Латышко. И сегодня он для вас споет самые лучшие песни. И первая песня, которая прозвучит в нашем эфире, называется «Ай-яй-яй».

С вами за пультом диджей Светогорский на радиостанции «Лидер». Всем отличного воскресного денечка, дорогие радиослушатели. Для вас сегодня поет замечательный исполнитель Игорь Латышко. И сейчас я хочу поставить песню, которая называется «Для тебя». Поехали! Поехали!

Дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский. Скоро, вот уже буквально осталась неделька, и осень ворвется в наши, так сказать, дома, в наши дворы. А сейчас Игорь Латышко исполнит для вас песню «Долгая осень».

А следующая песня называется «Леди Печаль». Для вас поет Игорь Латышко на радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский, и сегодня у нас концерт Игоря Латышко. Следующая песня называется «Остановись».

А мы, дорогие радиослушатели, вернемся чуть погодя к нашему концерту. Ты говорю, Латышка, а я пока выполню заказик от Сергея Марченко. Это будет для всех девушек, а песня называется «Я не старею, я дорожаю», исполняет Александра Чистякова. Принимай свой заказик, Сергей. Привет, привет. Рад видеть тебя.

Это был заказик от Сергея Марченко для всех девушек. Я не старею, просто дорожаю. Александра Чистякова. А мы продолжаем концерт Игоря Латышко. Следующая песня «Сладкий сон».

Следующая песня называется «Странная девчонка». Для вас поет Игорь Латышко на радиостанции «Лидер». С вами зовут диджей Светогорский. Еще буквально чуть меньше 20 минут мне осталось здесь. И встречайте диджея Эвелину.

Уже через мгновение я передаю эстафетную палочку диджею Верине, а сейчас я поставлю песенку группы «Фабрика» напоследок, наверное, я думаю. «Романтика».

0: Дорогие радиослушатели, на этом мы время эфирное подходит к концу. С вами будет Джей Светогорский. Спасибо за то, что вы сегодня слушали мой эфир. Было очень, да, классные песни. Был для вас сегодня Игорь Латышко. И вы также выполнили заказ Сергея Марченко. Это был для всех девушек «Я не старею, я дорожаю» Александра Чистякова. Завтра у меня будет также интересный эфир, я подберу какую-нибудь концертную программу, либо просто будет стол заказов, я еще посмотрю, потому что до завтра, так сказать, надо еще определиться, какую музыкальную программу для вас сделать, но я уверен, что она для вас понравится. А завтра также утром начнется с утренней зарядки, и также днем, 2 часа дня, я выйду с классными треками, с классными песнями. А если будет классно работать интернет у диджея Данчо, то, может быть, выйдем и вместе с ним. Посмотрим. Ну, а пока, дорогие радиослушатели, я желаю вам отличного воскресного вечера, продолжения дня. Тем, кто будет после меня эфирить, отличного эфира, конечно же, и диджея Эвелине, и Сергея 72, и диджея Данчо. А я хочу поставить последнюю песенку Койки в эфире. До новых встреч, дорогие радиослушатели, на Радио Лидер. Услышимся, услышимся. Пока-пока.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: тучею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой девятый класс,

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают меня на радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик». Попозже присоединится еще одно радио, во всяком случае, обещали. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из наших дружественных радиостанций. Ну а пока я жду ваши заказы, как всегда, свое личное сообщение. Там малявка, негодяйка, не тяните, конечно, то под конец эфира как опять напишите. От меня будет по берегам туры.

Вот к нам и присоединилась радио «Чистый кайф», о чем я вам и говорил в самом начале. Заказиков нет, перехожу к испытанному способу. Пернатой гадалке иду.

Кукушка говорит, кукушка, сколько мне жить осталось? Ку, а что так ма? И готовы унесли. Но способ-то у меня испытанный. Как только я кукушку запускаю, так сразу же появляются заказики. Вот малявка с радио, но... Ой, ночь любви, говорю, с радио чистый кайф. Уже волну погнала. Волна говорит, принимай.

Вот такая вот волна у меня была от малявки с радио «Чистый кайф». Ну что ж, заказа пока нету. Кукушки я не побегу. Кукушка уже свое сработала. Тогда я вас по блатничку. Пальцы, говорит, веером, на ногах фигушки, поехали.

Ну, какой-то синий шмаровоз. Раздевать ее только тогда, когда она спать ложится. Спать захочет. А разве так нельзя раздеть? Не пойму. А вот с радио «Ночь любви» Сергей Марченко для всех заказал кукушку. Вот только на что он намекает, я не знаю. То ли у всех кукушка едет, то ли чтобы погадать пошли, не знаю. Но кукушку принимайте.

Ну вот такая вот кукушка была у меня. Это было для всех от Сергея Марченко. Но я приветствую юзера, который пришел нам 75-31. Сейчас узнаем пол. Если по морде получу, я цветочки подарил, значит, это мужик. Если не получу, значит, это девушка. А вот с радио чистый кайф. Вот видите, я не зря тогда на Дерибасовской-то пальцы веером на ногах фигушки. Меня раз и негодяйка сразу же заказала так-а-таки. Вот так вот. Поехали.

Вот такая так-атаки была у меня от... Так, да-да, от негодяйки с радио «Чистый кайф». Но «Чистый кайф» что-то сегодня расслабился. Слушай, заказики мне сыплят буквами, которые я не знаю. Ну что ж, ангел Новороссия, принимай свой заказ.

Малявка, тоже с радио, слушай, чистый кайф. Ты смотри, дурной пример заразителен. Не бери пример дурной-то, а то тоже написала буквами, которые я не знаю. Принимай тогда просто так.

Вот такой заказик у меня был от малявки. Вот, берите пример с юзера 7531. Написала по-русски. Твой, говорит, взгляд. Вот, как взгляну, девчонки сами раздеваются, ядрёна кочерышка.

0: в живот.
1: Ну вот, мотылек взяла и это самое соблазнила малявку. Тоже пишет, и меня, говорит, тоже, малявка, а тебя-то как целовать? Ложиться, что ли, если ты и так малявка? Легче тебе подойти и целовать в живот-то. Но ты молодец, исправляйся, исправляйся. По-русски написала, алый, говорит, закат. Ну что ж, малявка, принимай свой закат, любуйся.

И гроза, говорит, и соленый дождь. Мне вот кто-то, по-моему, вчера заказывал ножки. Мне так понравилась эта песня, но не потрогать, не посмотреть, да хоть послушать ножки.

Ладно, ножки послушал, плохо, что не посмотрел. И с радио «Чистый кайф» негодяйка-то у нас тоже исправляется. Слушай, написала буквами, которые я знаю. А это будет ракета, бомба и петарда. Ничего себе, куда, интересно, она их вставляет. Всем молчать, принимай.

0: А ты, говорит, такая, ничего. Ну, понятно, негодяйка, ясно все. Вот же вы, девушки, а. Юзер 7531. Не успел ей подарить цветочки, но выполнил ее пару заказов, а она уже белую фату требует. Ну вот же попала, принимай.
1: На тебе белая фата и плачет ночь.

Вот такая белая фата была от юзера 7531. И у меня есть заказик с радио «Чистый кайф» от Малявки. Смородина, говорит, красная. Ну да, вообще-то, есть и черная. Ну, красной хочешь, принимай красную.

Вот такая красная смородина у меня была от малявки. Ну вот, Микола бросил заказик и убежал. Что ж, подождем Миколу тогда. Это не питерский, который. А от меня вам будет, раз уж пошла такая пьянка, будет просто сон.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

стоял и смотрел, как плывут облака, а он сверху глядел на меня свысока.

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время пройдет.

Ну вот я вижу, Микола не питерский пришел, поэтому его заказики сейчас поставлю. Я, говорит, не умру без твоей любви. Микола, ты знаешь, я тоже как-то обойдусь без нее, без твоей. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Миколы. А вот чистого кайфа негодяйка, говорит, расстрел. Только за что не пойму. То ли не ей дарю эту самую фату белую, то ли еще что. Но наговорил-то я много вообще-то. Вот за что расстрел, понять не могу. Но принимай.

пробивался с боем из-за туч. Ласточки резвились над рекой, безмятежный утренний покой.

Все, по-моему, расстреляли уже. Ангел Новороссия. Ойся ты, ойся, ничего не бойся, наверное, да? Принимай.

Так, дорогие наши радиослушатели, особенно девчонки, сейчас все про вас узнаем. С радио «Ночи любви» Сергей Марченко заказал мне гороскопы, так что держитесь.

Вот такие гороскопы были для всех, конечно. Сергея Марченко. А юзер 7531 заказала. Моя, говорит, звезда. О, ты не представляешь еще, какая звезда.

Вот такая моя звезда прозвучала. Микола, вот мне интересно, что ты такое сделал, что, говорит, придется повторить? Принимай.

0: Não? Za Pabido.
1: Да-да, за победу. Ну что ж, сейчас зато я узнал, негодяйка какая у нас. Она, оказывается, рыжая. Рыжая девчонка, принимай.

Вот такая вот у нас негодяйка, девчонка рыжая. Так, дорогие админы радиостанции, к которым я сейчас подключился, напишите мне, пожалуйста, продолжаем мы эфир после 20 или нет. У меня задерживается 5 на 20 минут уменьшится. Поэтому я продлю свой эфир. Кого надо отключить, я, конечно же, отключу. Малявка! Да, конечно же, можно. Много девчонок не бывает. Говорит, можно я, говорит, с тобой? Принимай.

От такой заказик был от малявки с радио «Чистый кайф». Ну что ж, дорогие радиослушатели, раз у меня эфир продолжается, я лучше тогда на парфюм посмотрю. Да-да, и я не итальянец, малявка.

Да, Слава, я сейчас, конечно, поищу твой заказик, но сначала негодяйку угощу сигаретками. Мальборо она просит. Принимай.

Вот такой модерн токен был от Слава Нисина. Так, сейчас я поставлю от себя песенку «Дамы за 30» и отключу мегамикс. Там по расписанию диджей Южный.

Вот такая композиция была от меня. Мотылек, я не знаю, стоит или не стоит, но решать не мне. Фрау Черная Смерть, это мне негодяйка заказала. Говорит, это рок, наверное, сейчас по башке будет стучать, песня я имею в виду.

Вот такой заказик у меня был. Прости, говорит, прощай. Юзер, да кто ж тебя отпустит-то? Вот мне что интересно. Принимай.

Ну, вот такой заказик у меня был от юзера 7531, который никто никуда не отпустит. Так что напрасно, напрасно. Малявка, девушка в красном, дай нам несчастным. Девушка в красном, это ее заказик, принимай.

Вот такая леди в красном была у меня от малявки. Ну, от меня вам будет дед Федор в женском раю.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион. Герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой, блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

Да-да-да, Слава, а без веселья тут никак. Девчонки полюбили гармониста. Ох, как меня любили, когда я брал баянчик-то на свадьбу.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина мужа и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

0: Она лучше всех. Ну вот и пришла мне смена, поэтому, дорогие радиослушатели, всего вам самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Всем удачи.
1: Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, Диджей Малай, как всегда, я поведу с вами эти два часа и буду принимать ваши заказики. Приветствую, приветствую вас всех. Спасибо, Сергей72, за его эфирчик. И пришло мое время вести свой эфирчик. Так, я вижу почему-то микрофон, какой-то Сергей зашел. Наверное, наш Сергей72 зашел. Потому что наверху нету, а микрофон Сергей. Так. Как всегда, я с вами, с каждым поздороваюсь. Потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров и буду принимать ваши заказики. Так, уже убежал. Так, и... Это у нас Есения, Максим, Никто, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Микол Непитерский, Сергей Марченко, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Ирина, Слава Анисин два раза, Я145, точнее из двух аккаунтов. Двух закладок. User2428 и User2565. Потому что я не успела зайти только, а вы мне уже пишете. Можно просто без высказывания, просто молча, как я уже написала. Так. Сейчас я найду рекламку и поставлю.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат-порту

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами. –

0: Ты мечтаешь об авто, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
1: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.абус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так. Получился курьез. Я зашел под ником Слава Несин, как обычно. При моем нике был юзер 222. Я юзер убрал и остался два раза. А, ну не знаю. Так, ладно, поехали. Так, у меня есть три заказика. Первый заказик у меня остался от Сергея, который он отправлял. Наш Микола Непитерский. Это будет у нас Гарик Сукачев «Полюби меня». Второй будет заказик от Никто. View Sail Away. И третий заказик будет тоже от Никола Непитерского. Бис. Катя, заказик для меня. Спасибо.

Так, это у нас прозвучали. Это и заказика. Так, два заказика у меня были. От Миколы Непитерского. Гарик Сукачев, полюби меня, и без Кати. И еще один заказик у меня был. От Никто. Вью. Sail Away. Так, позвучат у меня следующие два. Первый. От Славы Анисина. Blue System. Ромео Джульет. И второй уже. От Никто. Пилот. Двое. Слушаем.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

По изучальным я два заказа. Первый был от Слава Нисина. Blue System, Romeo & Juliet. И второй заказик у меня. От Никто, Пилот, Двор. Так, сейчас посмотрим.

Придется скачать, значит. Потому что нету. Так, давайте тогда от меня послушаем. Будет у нас Ирина Дубцова, герой.

И это у нас была Ирина Дубцова, герой. Так, заказик у меня позвучит. Следующий. От никто. Скотт Маккензи. It's not time. Сейчас я правильно скажу. It's not time now.

Позвучал заказик от никто, Скотт Маккензи, It's not time now. Так, следующий тоже будет позвучить от никто, Бенни Бенасси, Rockin' Enough.

0: Wave.
1: Позвучал заказик у нас. От Никто, Бенни Бенасси, Рок-н-Раф. Так, и следующие два заказика. От Слава Нисина, группа «Земляне, трава у дома». И второй заказик. От Никто, No Doubt, Hella Good. Понимаете?

Позвучали у меня два заказика. Так, первый был у меня от Слава Нисина, группы «Землянь трава у дома». И второй от Никто, No Doubt, Hello Good. Так, следующий заказик у меня будет тоже от Никто, Сергей Нехаенко, «Не бояться высоты».

Прозвучал заказик у нас от никто. Сергей Нехаенко, «Не бояться высоты». Так, сейчас посмотрим. Сейчас. Подождите. Наверное, придется скачивать, потому что я не могу найти. Так, другой сейчас посмотрим. Так, минутку. Так, и этого у меня, получается, нету. Почему-то нету.

И это у нас была группа СВА. Подари мне ее. Хочу поприветствовать, к нам присоединился Юзя 888. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и у меня сразу будет... Так, сейчас я посмотрю еще один. Три заказика, по-моему. Да, три заказика. Так, первый заказ у меня будет от Юзи 888. In Amazing. Так, второй будет у меня от Николы Непитерского. Мисси Эллиот и Микровелл энд Эл Старс. Так, сейчас я правильно скажу. Сарф Петти Бит. И от Никто и Брейв. Зе Блю. Ферса или Ферсей.

Позвучали мне это из заказа. Так, это у нас были первый от User 888 in Amazing. Так, второй от Миколы Непитерского. Мисси Эллиот и Микровел Эл Стар Сарф Пэти Бит. И третий заказик уже от Никто. Above the Blue Fuzz. Так, и давайте следующие два. Это будет от User 888. Рефлекс, просто потому что не был тебя. И от Никто. Элли Голдинг Лайтс. Слушай.

прозвучали два заказика. Первый был у меня от юзера 888. Рефлекс просто потому, что не было тебя. И второй уже получается. По-моему, у меня от никто. Да, Эли Гаудинг Лайтс. Так, два заказа у меня прозвучат. Первый будет от Микола Непитерского, диджей Аллигатор. Ой, извиняюсь. Точнее, от юзер 888, диджей Аллигатор Шайн и Хейди Деган. Так, второй у меня будет от Никола Непитерского. Сейчас я поставлю. Забытая кассета «Оля любит Бельмондо». И уже третий заказик от Никто. Skisser Sisters Nightswalk.

Оказывается, у меня уже времени не хватает. Так, я последний сейчас заказик поставлю и буду с вами прощаться, потому что у меня был заказик от User 888, DJ Alligator, Shine. Прощаюсь, прощаюсь с вами. До свидания, до свидания. Я буду еще вас ждать. Так, и последний заказик у меня будет от Николы, точнее от Миколы Непитерского, Бертман Лайки. Я с вами буду уже прощаться, услышимся завтра в Edge Vein с 20.00 до 22.00. Поведем эти два часа, буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения и всем пока-пока, Бертман Лайки. Всем пока-пока.

Друг ты мой, Володя, невеселый, что ли? Это же поминки по ушедшей боли. Рваные обои, старенький приемник. Нас сидело двое, и вина двухтомник. Как две загнанные лайки, мы в упряжке у судьбы. И давно не ставишь лайки, ты моей любви.

Привет, Снежка. Это твой постоянный радиослушатель, Даня Да, тот самый диджей Даншо. Ты каждый день ставишь для нас отличную музыку, а сегодня я создал этот трек специально для тебя. Слушай и улыбайся.

0: И Данчо с душой, твой постоянный слушатель. Даня, продолжай вещать, ты лучшая. Мы всегда с тобой на одной волне.
1: Николай, не питерский, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Колонии Питерской, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вторник, день так себе, среда еще туда-сюда, четверг, жди мед, пятница и Робинзон Крузо, суббота, а провалится на эта работа, воскресенье, нет спасения, понедельник, день тяжелый.

Тот самый первый день, когда твой день рождения на заре. Тот самый день, когда услышишь первый смех. Эй, тот самый день, когда ты улыбаешься во сне. Теперь ты талисман, пусть ангел твой его

0: Ресторан талантов. Завтра Айболит принимает ваш музыкальный заказ.
1: Как горит моя глазница, пока поет моя гортань. Плохое будет только снится, а утром все вернется. Вань. Будет его.

Это был заказ от диджея Алинка, радио «Ночь любви». Ну а далее прозвучит кавер от диджея Дани.

0: Одиночество – крест. Одиночество – груз. Без тебя я с небес прямо в пекло сорвусь.
1: Одиночество, тьму на себя я возьму. Заглушу твою боль. Только ты мне позволь.

0: и мире обойду, светом в тьме обернусь, но тебя я найду, сам звездою зажгусь.
1: Во вселенной миры звезд мерцание манят, я живу лишь в одном, там найдешь ты меня.

0: Есть такие миры, где красоты слепят.
1: Там не будет меня, им ты будешь не рад.

0: наваждение мое. Я плутаю века, я теряю тебя, как теряет река. Отражение грез, свет погашей звезды, как течение реки, растворяясь в следе.
1: Я тебя позову в те миры, где есть я, где живая краса, где и сила моя. Я тебя призову, буду верить сильней. Я тебя подожду у открытых дверей.

0: Есть иные миры, есть иные края. Там несчастлив я был, где я был без тебя. Красоте тех миров не хватает души. Ты зажги мне свечу, свет ее не туши.
1: Путеводной звездой стану я для тебя, силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня, для тебя я жила, и дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: я построю наш мир. Где есть ты и есть я. Я построю наш дом. Для тебя и меня есть иные миры, есть иные края. Но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи поскорей.

0: Николай Непитерский, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Небо, забирай мою любовь вместе с горечью и болью, заплетая в тучи. Мне бы взять огниво у богов, чтоб таскать его под сердце. Так

выйти тоже выбор. Он не хорош, не плох, удел синицы. Маршрут построен, лектор без изгибов. Но я боюсь, мне перестанут сниться птицы. Зачирикали стрижи без промаха и пол.

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Форсаж 28 принимает, его ж музыкант заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, пары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро.

тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть.

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Радио «Стран Талант» в соавторе «Айболит» принимайте ваши музыканты.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все.

кстати, не встречаю, отучаю от плеч и от губ, отучаю унижаться.

и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Это был заказ от диджея «Прекрасное нежное солнышко». Ну а далее прозвучит кавер от диджея «Данчо».

0: А далее Юляшка, ты лучшая подруга.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

и скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на

0: Далее принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал на синовал.

Сосед Иван то, что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старые пой на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди доскидал.
1: Диджей, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда в

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Принять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько

0: Диджей Данч принимает ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Дарвина.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через 7 дней,

0: их детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

пойду гулять. Ёб. Ёб твою мать, да?

0: МПЧ от Фортуны принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Однажды маленький дракон решил податься в мир. Он знать не знал, что есть закон, который запретил ходить драконом к людям в свет с десяток уж веков. Но что малютке тот запрет, взлетел и был таков. Наш невелик дракончик был, хоть должен подрасти, и бойко крылышки раскрыл.

пых сдержать не смог. Он учинил такой бедлам, исследовал жилье, в коробку заглянул, а там